0: falso. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш.
1: Царь!
0: Простите, простите. Ох!